0: Глупый вот пыл, просто вспомнил, ты не лезь, рай за спорцом, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай.
1: When the crypt doors creak and the tombstones quake, spooks come out for a swing and wake. Happy haunts materialize.